0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Весь мир тобою кутан, ты мой счастливый случай, хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Заседовича.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юрий Шатунов, «Белые розы».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и группы A-Studio. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На юге Красноярского края автобус с детьми попал в ДТП. Как сообщает краевое управление МВД, авария произошла в Минусинском округе. В салоне транспортного средства находилось 27 детей. Они возвращались домой из летнего лагеря. Произошло опрокидывание автобуса. Травмированы два человека – женщина и 15-летний подросток. Они отправлены в больницу для осмотра. На месте находятся полицейские. Они выясняют все детали случившегося. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. По его словам, войны страны против Ирана, Хамаса и Хизбаллы не завершены. Но Израиль стал сильнее, чем когда-либо, и имел большие успехи на этих фронтах. Как отметил премьер Израиля, вооруженные силы страны значительно ослабили противников. И теперь нужно разобраться с остатками иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений. Добавлю, на прошлой неделе Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта. В Казахстане вступила в силу новая версия Конституции. Поправки к ней были приняты на референдуме в марте. Одним из ключевых изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному – Курултая. Документ возвращает должность вице-президента Казахстана взамен поста госсоветника. Согласно новой редакции Конституции, казахский язык сохраняет статус государственного. Русский язык в госучреждении будет использоваться наряду с казахским, в то время как раньше он использовался наравне с казахским. Конституция также вводит полный запрет на двойное и множественное гражданство и меняет требования к кандидатам на пост главы государства. Вспышка самого мощного класса X произошла на Солнце. Об этом сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. По данным ученых, вспышка была зафиксирована около полуночи. Всплеск активности связывают с тем, что в конце июня на Солнце образовалась крупнейшая с начала года группа пятен, площадь которой достигла больше 1000 единиц. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы, облака которой при достижении Земли могут приводить к сильным магнитным бурям. На продолжающемся в Лондоне Уимблдоне центральным матчем второго дня стала встреча 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс с австралийкой Майей Джойнт. Продержавшись почти 2,5 часа против соперницы, которая младше ее на 24 года, знаменитая американка уступила в трех партиях и не смогла выйти во второй круг Уимблдона. 44-летняя Уильямс не выступала с сентября 2022 года. В начале июня теннисистка возобновила карьеру после 4-летней паузы. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах в Лондоне. Призовой фонд в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: списывайте на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: главными звездами стали Ёлка и группы The Hatters и Бомб с кнопкой. Звезда французского футбола Патрис Эвра опубликовал вирусное видео под песню Юрия Шатунова в одном из своих аккаунтов. Бывший защитник Манчестер Юнайтед предстал перед подписчиками в шапке-ушанке и солнцезащитных очках. Он эмоционально танцевал и пытался подпевать знаменитому хиту «Седая ночь». Также экс-спортсмен посетовал, что эта песня никак не оставляет его в покое. Китайский стартап собрал почти 3 миллиона долларов на лазерный уничтожитель комаров с искусственным интеллектом. Массовое производство устройств начнется уже в этом году. Компания утверждает, что гаджет быстро и точно находит комаров и уничтожает их в полете. Для этого он использует алгоритм на базе искусственного интеллекта, лидар и промышленный лазер. Россияне рассказали о любимых книжных жанрах в дороге. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на недостроенное здание и повредили линии литопередачи в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Генсек НАТО назвал задачу Альянса перед возможными переговорами Москвы и Киева. В интервью Financial Times Марк Рютте заявил, что НАТО должно поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет как можно сильнее. По его мнению, Украина начала показывать успехи в конфликте с Россией, которые в том числе признал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком Альянса в Белом доме. При этом, по словам Рютте, это не значит, что российская сторона будет охотно участвовать в мирном процессе. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. Как сообщает Reuters, дело подростка рассматривается в суде штата Калифорния и является вторым подобным иском по утверждениям о том, что платформы соцсетей разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей, что провоцирует кризис психического здоровья. Согласно материалам дела, юноша начал пользоваться соцсетями в 8 лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревоги. Гималайского медведя, заплывшего в Владивосток, отловили и отправили на осмотр в центры реабилитации. Об этом сообщает правительство Приморья. В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба. На нем медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. В правительстве Приморья сообщили, что зверь переплыл Амурский пролив со стороны полуострова Песчаный. По прямой это около 10-12 километров. Медведя поймали. После осмотра в реабилитационном центре его планируется выпустить в лес. Телеведущий Владимир Познер на фоне слухов о своем возвращении на Первый канал заявил НСН, что пока таких планов у него нет.
3: Вы можете ждать, но я не могу вам ничего не сказать по поводу того, дождетесь ли вы или нет. Я не вернулся на Первый канал. Я не знаю, почему решили, что показ этого довольно давнего интервью означает мое возвращение. Но это не так. Я не вернулся, и пока что я никаких планов такого рода не имею. Возможно, я осенью начну делать интервью на своем сайте.
2: В понедельник Первый канал показал повтор выпуска передачи «Познер» с режиссером и скульптором Ризо Габриадзе к 90-летию со дня его рождения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Этим летом путешествовать планируют 55% россиян. И для многих поездка не обходится без аудиокниг. Как показывает исследование сервиса Авито Путешествия, каждый второй респондент собирается взять в дорогу любимое произведение. Разумеется, в аудиоформате. Главный критерий выбора – увлекательный сюжет. Поэтому в числе самых востребованных жанров – детективы, триллеры, классическая литература и фантастика. Китай откроет первый полностью роботизированный отель. Первые тестовые номера заработают уже в конце года. Так роботы будут регистрировать гостей, обслуживать и убирать номера, готовить еду и выполнять другую работу. Устройства будут понимать речь и жесты. В калининградском зоопарке начали использовать дополнительные способы охлаждения животных из-за установившейся аномальной жары. Обитателям готовят замороженное лакомство, а в вольерах установили систему распыления воды. Например, для приматов делают ледяные блоки с огурцами, зеленью и кабачками. Птицам замораживают семечки и насекомых, а хищникам предлагают мясные кубики со льдом. Половина россиян не прочь менять работу раз в несколько лет. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Кинологи подключились к поискам пропавшего в Приморье вертолета. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморья. Поиск осложнен сложным рельефом местности и неустойчивыми погодными условиями. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пропавший вертолет «Робинсон» ежедневно ищут в Тернейском районе с 21 июня. Экипаж выполнял лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Из потопленных районов Свердловской области эвакуировали более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Развернуты пункты временного размещения. Спасатели оказывают людям адресную помощь, организован подвоз питьевой воды. В Нижнесергинском муниципальном округе продолжается работа по расчистке русла реки. В Екатеринбурге и Среднеуральске при помощи мотопомп идет откачка воды. Паводок вызван затяжными дождями в регионе. США привержены продолжению переговоров и поддержке дипломатического разрешения конфликта с Ираном. Об этом спецпослание президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявили на встрече с премьер-министром и главой МИДа Катара, сообщает пресс-служба катарского внешнеполитического ведомства. Встреча прошла накануне, на ней обсуждались переговоры Вашингтона и Тегерана в рамках меморандума о взаимопонимании. Как сообщил CNN, в Дохе Уиткоф и Кушнер также должны были встретиться с представителями Ирана. Родители смогут получать в банках информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних детей. Такие поправки внесены в федеральный закон о банках и банковской деятельности. Теперь финорганизации обязаны предоставлять родителям или опекунам информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение – несовершеннолетние граждане, которые получили полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак. С нового учебного года в российских школах начнется поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Первыми новую дисциплину начнут изучать ученики 5-х классов, а со следующего учебного года ее включат в программу 6-х и 7-х классов, пишет российская газета. Как заявили Минпросвещения, курс направлен на формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут знакомиться с жизненным путем и взглядами государственных, общественных и культурных действий, а также ученых и военных. На продолжающемся в Лондоне Уимблдоне центральным матчем второго дня стала встреча 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс с австралийкой Майей Джойнт. Продержавшись почти 2,5 часа против соперницы, которая младше ее на 24 года, знаменитая американка уступила в трех партиях и не смогла выйти во второй круг Уимблдона. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Друзья, радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Почти каждый второй россиянин считает, что менять работу раз в несколько лет – разумная стратегия для профессионального развития. Об этом свидетельствует новое исследование экспертов. Ощущение, что работа больше не дает возможностей для роста, знакомо большинству респондентов. А 65% россиян уверены, что их навыки стоят дороже нынешней зарплаты. Московская выпускница стала первой в истории ЕГЭ, кто смог набрать 500 баллов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По 100 баллов Екатерина Малкова набрала за экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Отмечу, что свое дальнейшее обучение девушка планирует связать с точными науками. Про осла и Шрека выпустят отдельный мультфильм. Это произойдет уже в 2028-м. Актер Эдди Мерфи уже подтвердил свое участие в озвучке. Детали сюжета держатся в тайне. Однако кинокритики предполагают, что мультфильм раскроет предысторию болтливого героя.
1: Ну и дыра. И какой дурак поселился здесь?
2: Я. Это мой дом.
1: О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
3: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
4: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой.

0: колечко на память.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Анжелики Варум». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 179 БПЛА. Дроны уничтожали над 17 регионами, отчиталась Минобороны. В Пензенской области при атаке БПЛА мог быть поврежден промышленный объект. В Ставропольском крае дрон уничтожен на подлете к промзоне Буденновска. В обоих регионах обошлось без жертв. В Якутске 3 человека пострадали при ударе маломерного судна о берег. ЧП произошло накануне на протоке реки Лены. На борту судна находились судоводитель и 9 пассажиров. При ударе трое пассажиров получили телесные повреждения, им оказывают помощь. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения. Банки в странах Евразийского экономического союза с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей, обратил внимание РБК. По его данным, несколько банков Армении отказались принимать рубли. Казахстанский банк «Центркредит» ввел 5% комиссию за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Наиболее масштабные ограничения в Беларуси, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков. Почти половина россиян готовы менять работу каждые несколько лет. Такой подход, по мнению респондентов, помогает развивать профессиональные навыки и сохранять конкурентоспособность на рынке труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясно» и «Эйч». При этом треть участников опроса относится к частой смене работодателя, настороженная из-за нестабильности рынка труда. Большинство опрошенных признали, что хотя бы раз ощущали, что переросли свою работу, потеряли интерес к задачам, ощутили отсутствие новых заданий и что уровень оплаты перестал соответствовать профессиональным навыкам. Спасатели, разбирающие завалы после землетрясения в Венесуэле, продолжают находить под ними живых людей. Об этом каналу CBS News рассказали представители спасательных команд из США, работающих в районе Каракаса. Уже 6 дней под завалами остается 44-летний мужчина. В момент землетрясения он был на подземной парковке 10-этажного здания, которое частично обрушилось. Он работал охранником, и спасатели полагают, что он остается внутри будки охраны, благодаря чему выжил. Им удалось установить с ним связь и передать воду. Также спасателям удалось найти выжившего 18-дневного младенца, а в другом случае достать из-под обломков женщину с 9-месячным ребенком, которые отделались незначительными травмами. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 3,5-метровый скелет тираннозавра по имени Газ. Лот обладает самой высокой предаукционной ценой, когда-либо присвоенной ископаемым останкам хищника. Он оценивается в 20-30 миллионов долларов. В собранном виде длина этого гиганта составляет 11,5 метров, а высота почти 4 метра. Возраст лота около 67 миллионов лет. Скелет был найден в штате Монтана, США. Газ считается одним из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, обнаруженных палеонтологами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас. Остывай.

0: Донской, здравствуйте. Иванушки подарили нам десятки классных песен. И в этом ряду по праву находится композиция «Где-то». История песни довольно занятна. В ней переплелись творческие поиски, личная история участников и удача. Композиция вышла в 1996 и вошла в дебютный студийный альбом группы «Конечно, он». Музыку написал продюсер Игорь Матвиенко, а текст один из первых солистов Игорь Сорин. Светлая ему память. Удивительно, но Матвиенко поначалу задумывал для группы англоязычный репертуар.
1: Ты напротив живешь, но скрывай тебя бестолковая старая верба.
0: Была англоязычная версия и у нашей сегодняшней песни, но ее почти не заметила иностранная публика. Тогда Матвиенко решил перевести песню на русский, и Сорин написал текст, который идеально лег на музыку Игоря Игоревича. Песня быстро стала хитом и получила множество премий. Дополнительную популярность принес и яркий видеоклип. Сегодня «Где-то» прочно ассоциируется с золотым составом группы. Многие называют ее гимном романтики и любви той эпохи. Ну что ж, давайте еще раз насладимся этим шедевром.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Иркутской области из-за дефицита топлива сократят количество речных рейсов и повысят стоимость билетов. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. В компании заявили, что были вынуждены принять меры из-за дефицита топлива и роста его стоимости. Приоритет в обеспечении топливом отдан субсидируемым перевозкам и паромным переправам. Поэтому часть регулярных и экскурсионных рейсов будет сокращена, а цены на билеты повысятся. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьево в Крыму. Водитель получила травмы и была эвакуирована, сообщает МЧС Республики. Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи. А в городе Куш в Свердловской области нашли хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча. В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что питомец вернулся к разрушенному частному дому сам, но хозяев там уже не было. Их и стали искать местные жители, передают РИА Новости. Хозяев нашли, с ними и с собакой все хорошо. У питомца обнаружилось небольшое повреждение на спине, и животное было очень голодным. Смерч обрушился на Кушву неделю назад. 16 человек пострадали, повреждены или полностью разрушены больше 100 частных жилых домов. Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X. Взрыв в Монако случился накануне поздно вечером. Пострадали 3 человека, 2 взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Французский телеканал BFM TV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к Олимпиаде 2026 года в Милане. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают СМИ. Гендиректор Артур Дмитрий Рутюнов рассказал НСН, какие страны могут выступить против этого.
3: В первую очередь, это страны Южной Европы, которые получают больше российских туристов. Это и сейчас видно, они практически остались единственными, которые выдают визы. Это Греция, Франция, Италия, Испания. Все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российского туризма. Прежде всего, это касается тех стран, где всегда русских было много. Вот эти страны, я думаю, они будут поддерживать как-то по-прежнему, чтобы россиян давали визы, хотя бы вот как дают сейчас под поездку.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето ради

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Картофель вареный – простое узнаваемое блюдо, которое считается классикой во многих странах. Но за кажущейся обыденностью скрываются и тонкости приготовления, и национальный подход. Начну с легкой исторической справки. К 16 веку клубни стали выращивать в Испании, а через 100 лет они распространились по всей Европе, в том числе и в России-матушке. Региональные традиции приготовления вареного картофеля сегодня разнообразны. В Германии к нему подают соленую сельдь, в скандинавских странах сливочное масло, а в России укроп и огурцы. Вы наверняка удивитесь, в Латинской Америке вареный картофель часто используется не как самостоятельное блюдо, а как основа для салатов и закусок. Оптимальный сезон для приготовления вареного картофеля с середины лета до конца осени.

0: и слишком заметна разница между свежим и хранившимся овощем.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
2: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бабушкина схема. Этим словом точно скоро будут пугать детей. Что же это такое? Некоторые точно удивятся. Выражение «бабушкина схема» признали словом 2025 года в сфере экономики. И как вы наверняка знаете, данное словосочетание возникло по мотивам крайне неприятной ситуации, которая произошла с певицей Ларисой Долиной, и роста числа аналогичных инцидентов по всей стране. Так стали называть мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества. Отмечу, что если поначалу такая преступная схема охватывала лишь рынок недвижимости, то сейчас аналогичные случаи стали фиксировать и при продаже автомобилей. А специалисты отмечают, что вопрос мошенничества будоражит всех – и молодых, и пожилых, жителей мегаполиса и небольшого поселка. Никто не желает быть обманутым, а еще люди опасаются за своих родных. Поэтому всякие мошеннические схемы мгновенно попадают в поле общественного внимания и становятся очень обсуждаемыми.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Небо.

0: дорогою, ночі за дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта бензина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Между тем, в Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива. По словам губернатора Александра Дрозденко, запасы есть, но они не бесконечные. В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения на поставки топлива продлятся около месяца. Он добавил, что правительство региона вместе с главой Крыма пытается стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по всей стране. Скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка, передает РБК. Цитата. «Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно». Конец цитаты. ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании теперь будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Уже 7 учеников получили 400 баллов при сдаче единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов – почти 900 учеников. В целом по стране выпускников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд, рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ. Эйфелева башня подросла примерно на 10 сантиметров из-за аномальной жары. При нагреве металлическая конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра за каждые 10 градусов. С похолоданием ее высота возвращается к прежним показателям. Последние дни температура во Франции местами превысила плюс 40 градусов, а в большинстве департаментов был введен максимальный уровень погодной опасности. Посетители концерта группы «Ленинград» на «Лукойл-арене» пожаловались на плохой звук. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал НСН, что в России очень мало хороших звукорежиссеров, от которых зависит качественный звук.
3: Это очень серьезная работа. Это должен быть звукорежиссер, который должен просчитать все давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу «Ленинград» на «Зенит-арене». Честно говоря, тоже ничего не слышал. Таких, честно говоря, у нас звукорежиссеров очень мало в хорошей стране.
2: «Ленинград» выступил на «Лукойл-арене» 26 июня. Группа не давала концертов на главных стадионах страны 4 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иванушки подарили нам десятки классных песен. И в этом ряду по праву находится композиция «Где-то». История песни довольно занятна. В ней переплелись творческие поиски, личная история участников и удача. Композиция вышла в 1996 и вошла в дебютный студийный альбом группы «Конечно, он». Музыку написал продюсер Игорь Матвиенко, а текст — один из первых солистов Игорь Сорин. Светлая ему память. Удивительно, но Матвиенко поначалу задумывал для группы англоязычный репертуар.
1: Ты напротив живешь, но скрывает тебя бестолковая старая верба.
0: Была англоязычная версия и у нашей сегодняшней песни, но ее почти не заметила иностранная публика. Тогда Матвиенко решил перевести песню на русский, и Сорин написал текст, который идеально лег на музыку Игоря Игоревича. Песня быстро стала хитом и получила множество премий. Дополнительную популярность принес и яркий видеоклип. Сегодня «Где-то» прочно ассоциируется с золотым составом группы. Многие называют ее гимном романтики и любви той эпохи. Ну что ж, давайте еще раз насладимся этим шедевром.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число жертв атаки беспилотников на подмосковный Егорьевск выросло до двух. В больнице скончалась мать 6-месячного ребенка, который погиб при ударе, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила тяжелые ранения. Врачам не удалось ее спасти. В момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья из 4 человек спала на втором этаже частного дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. Возник пожар. По данным главы муниципального округа Дмитрия Виколова, число пострадавших возросло до 4. По информации Минобороны, ночью в Подмосковье сбили 60 дронов. Еврокомиссия не подтвердила информацию о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Там уточнили, что идет работа над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. Они коснутся лиц, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Эти предложения включены в проект 21-го пакета санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе. Как заявил иностранный эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль, часть европейских стран точно выступит против полного запрета на выдачу виз россиянам, поскольку это сильно ударит по их туристической отрасли, и их голос будет иметь значение в ЕС. Рынок труда в России постепенно охлаждается, хотя ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью «Вестям». По его словам, в одних секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которое есть. Тогда как в других соотношении вакансий и резюме постепенно возвращается к нормальному уровню. Испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» начались на космодроме Байконур, сообщил Роскосмос. Корабль расконсервировали, осмотрели панели солнечных батарей, проверили бортовые системы. До конца июля пройдут испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления корабля. «Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций, используется для доставки различных грузов, а также для корректировки орбиты станции. Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти правила коснутся всех дисциплин под эгидой ИСУ – фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. К стартам не допускаются те, кто служит в вооруженных силах или органах безопасности, принимал участие в боевых действиях после февраля 2022 года, а также публично поддерживал проведение спецоперации. Решение о правильном участии будет принимать Совет ИСУ, который при необходимости привлечет независимую комиссию для оценки кандидатов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Водонагреватель, или как его чаще называют, бойлер. Какой же лучше выбрать? Отключение горячей воды не будет для вас неприятностью. Или на даче вы сможете наслаждаться теплым душем после изнурительной работы. Все это возможно, если приобрести водонагреватель. Они делятся на два вида. Первые – проточные. Такие приборы нагревают поток воды, который проходит через них. Вторые – накопительные. Они доставляют потребителю заранее нагретую воду из бака. Проточный водонагреватель в короткий срок повышает температуру потока воды, проходящей через него. Время ожидания с момента включения до момента поступления горячей воды минимально. Накопительный водонагреватель с момента подключения обеспечит горячей водой через больший промежуток времени. Подождать придется несколько часов. Стоит понимать, что проточные варианты смогут предоставить лишь небольшой набор воды. Его хватит на умывание или мытье посуды. Если вам нужно много воды, то ваш выбор – это накопительное устройство. Их литраж тоже отличается – от 20 до 100 литров.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

про себя шепчу. Я тебя

0: скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Картофель вареный – простое узнаваемое блюдо, которое считается классикой во многих странах. Но за кажущейся обыденностью скрываются и тонкости приготовления, и национальный подход. Начну с легкой исторической справки. К 16 веку клубни стали выращивать в Испании, а через 100 лет они распространились по всей Европе, в том числе и в России-матушке. Региональные традиции приготовления вареного картофеля сегодня разнообразны. В Германии к нему подают соленую сельдь, в скандинавских странах сливочное масло, а в России укроп и огурцы. Вы наверняка удивитесь, в Латинской Америке вареный картофель часто используется не как самостоятельное блюдо, а как основа для салатов и закусок. Оптимальный сезон для приготовления вареного картофеля с середины лета до конца осени, когда на рынке появляется молодой урожай. Такой картофель отличается тонкой кожицей, свежим ароматом и заметной сочностью. Даже вне сезона картошку продолжают варить. Но для ценителей слишком заметна разница между свежим и хранившимся овощем.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Министерство не фиксирует системных обращений от отрасли об отсутствии достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. В Минпромторге подчеркнули, что главная задача ведомства – обеспечение доступности продуктов для граждан. Там заверили, что в случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут приняты. Ранее стали поступать сообщения, что проблемы с поставками топлива начинают отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов. Режим повышенной готовности ввели в районе двух частных домов в подмосковном Егорьевске после удара беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте муниципального округа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью дрон ударил по частному дому в Егорьевске. Там вспыхнул пожар. Из-под завалов достали двоих взрослых и двоих детей. 6-месячный ребенок скончался. По данным издания Daily Storm, в больнице также умерла его мать. Власти поручили проинформировать пострадавших о возможности получения дополнительных выплат и подготовить предложение о выделении компенсации из муниципального бюджета. Более 80 жилых домов, около 600 присадебных участков пострадали в Свердловской области, в Нижнесергинском районе, муниципальном округе Первоуральск, Горноуральском городском округе в Нижнем Тагиле из-за поднятия уровня воды в двух реках в результате дождей. Об этом сообщили в МЧС. Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. Развернуты пункты временного размещения. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде. Ожидается ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду. Мир будет жить в условиях полной неопределенности, а горизонт планирования уже сегодня стремится к нулю, считает глава Сбербанка Герман Греф. Как заявил он на годовом собрании акционеров кредитной организации, к этому приводит развитие технологий. Глава Сбербанка отметил, что это вносит кардинальные изменения в среду планирования. Он подчеркнул, что всем придется жить и работать в таких условиях, а ожидать чего-то совершенно бессмысленно. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил ТАСС режиссер и актер Никита Михалков. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественного кинематографа и регулирование проката иностранных фильмов. По словам Михалкова, это будет серьезная помощь нашему кино. К тому же будет оплачиваться так называемый входной билет, просто для того, чтобы конкретно зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран. По словам Михалкова, это практика существует, например, во Франции и в Китае. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бабушкина схема. Этим словом точно скоро будут пугать детей. Что же это такое? Некоторые точно удивятся. Выражение «бабушкина схема» признали словом 2025 года в сфере экономики. И как вы наверняка знаете, данное словосочетание возникло по мотивам крайне неприятной ситуации, которая произошла с певицей Ларисой Долиной и роста числа аналогичных инцидентов по всей стране. Так стали называть мошеннический сценарий, когда аферист убеждает пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества. Отмечу, что если поначалу такая преступная схема охватывала лишь рынок недвижимости, то сейчас аналогичные случаи стали фиксировать и при продаже автомобилей. А специалисты отмечают, что вопрос мошенничества будоражит всех – и молодых, и пожилых, жителей мегаполиса и небольшого поселка. Никто не желает быть обманутым, а еще люди опасаются за своих родных. Поэтому всякие мошеннические схемы мгновенно попадают в поле общественного внимания и становятся очень обсуждаемыми.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, введенный из-за разлива нефтепродуктов, снят. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщил оперативный штаб региона. Нефтепродукты попали в акваторию Черного моря и реку Туапсе в результате пожара после атак беспилотников в апреле. В районе проведены работы по ликвидации последствий загрязнения и мониторингу экологической обстановки. В мае в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Следующими этапами были обозначены очищение и предотвращение распространения мазута в акватории Черного моря. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткенен. Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать слабеющую экономику страны. Представитель Еврокомиссии напомнил, что первый этап отказа от российского газа начался в этом месяце. Вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. С начала будущего года вступит в силу полный запрет на импорт СПГ из России, а с 30 сентября полный запрет на поставку трубопроводного газа. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился в 4 с лишним раза, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила, что женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Некоторые профессии были недоступны для них из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных опасных условий. Однако, благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства, все больше профессий, которые раньше были мужскими, становятся женскими. Как отметила Баталина, в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, который президент издал в январе прошлого года, в первый день своего второго президентского срока. Трамп решил прекратить практику автоматической выдачи гражданства детям, которые родились в США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Первое заседание творческой комиссии Союза театральных деятелей России по уличным театрам состоялось в Архангельске в рамках 32-го международного фестиваля уличных театров. Определены основные направления по развитию уличной театральной сферы. Состоялась презентация кабинета уличного театра СТД. Его миссия – содействие профессионализации уличных театров, повышение их видимости внутри профессионального поля, выработка общего языка для описания уличного театра как особого вида театрального искусства. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Ма». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росстат опроверг сообщение об остановке публикации цен на бензин и дизельное топливо. Ведомство заявили РБК, что продолжит публиковать такие данные еженедельно. В полном объеме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Ранее Рейтер сообщила, что Росстат остановит публикацию розничных цен на бензин и дизтоплива на фоне проблем с доступностью нефтепродуктов. Агентство ссылалось на распоряжение правительства. СМИ между тем сообщили, что власти прорабатывают меры по разрешению нефтеперерабатывающим заводам снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что комментарии к этой информации следует получить у вице-премьера Александра Новака. Россия может начать наступление в Черниговской области, опасается главнокомандующего вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, российская армия может готовить наступление с территории Брянской области с целью отвлечения части ВСУ с основных важных направлений. Ранее Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось в 2 раза. Об этом сообщили в Следственном комитете по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин. Он ответил, что сохраняется тенденция привлечения несовершеннолетних к участию в диверсионной деятельности и мошенничестве. В этом году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. Число несовершеннолетних, преступивших закон, выросло на 9% и превысило 9640. Также вызывает тревогу, по словам Бастрыкина, увеличение на 10% количества насильственных преступлений, совершенных подростками. Число миллиардеров в мире по итогам прошлого года выросло на 13% и достигло рекордных 3302 человек. Это следует из ежегодного доклада швейцарского банка UBS. По данным исследования, общее состояние миллиардеров за год увеличилось в среднем на четверть. Это более чем вдвое превышает темпы роста мирового личного благосостояния. В UBS объяснили такой рост продолжающимся подъемом фондовых рынков, в том числе благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. 19 человек в мире владеют состоянием стоимостью более 100 миллиардов долларов. Из них 15 проживают в Соединенных Штатах. Экстремально высокая температура на территории от Среднего Запада до Восточного побережья США может оказаться опасной для игроков и болельщиков во время матчей плей-офф чемпионата мира по футболу на этой неделе, сообщил телеканал TSN. Столбики термометров могут подниматься до 44 градусов Цельсия. В городах на данной территории, в том числе и запланированные матчи 1/16 финала чемпионата мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Костер родных дорог. Главное лето большой страны.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру – неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфона из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Святогорск в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печоры-Псковские, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшую ночь на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру – неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Данка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Святогорск, в Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печора-Псковский, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшей ночью на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.3.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

города. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 2 часа ночі.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Илин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой деянки, вязаные варежки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.